свой к жаритам, а войс по своим обрит. И мах войдам, солдами, но ко штайк, но фу.